Путник шел дорогой дальней, шел он в поле и лесах, но случилось все с ним горе, заблудился он в песках. Он не рад был очутиться средь барханов без воды, только с неба доносились крики птиц.